0: слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-46-29.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-443. ИНН 770-329-54-63.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГН 123-27-486-29. Город Москва.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Большой-пребольшой утренний, летний привет всем, кто присоединяется к нам с самого утра, всем, кто просыпается вместе с утренним шоу «Красавцы Лав Радио». Меня зовут Макс Фабиан, я с удовольствием сделаю твое утро ярким. Все мы уже герои немножечко, потому что 7.01 в столице, а мы уже на ногах. Кто-то за рулем, кто-то кормит детей, отвозит их по садикам, всяким секциям, школам. Ну и, естественно, собирается сегодня побеждать. Для того, чтобы это случилось, нам, естественно, нужно раскачаться. Это мы будем делать при помощи самой яркой и интересной музыки со всего мира. Ну, естественно, мы сегодня поиграем, подарочки друг другу подарим, эмоции, естественно, абсолютно безвозмездно. Ну, естественно, хорошие разговоры будут сегодня в обилии, так же, как и музыка. На старте этого часа Бюлов, Револьвер, далее Мадонна, Дэнс 3. Оставайся с нами и доброе утро.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: Оливия Адамс, Fool Me Once, здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас, красавцы, с тобой, 7.20 уже в столице, и мы движемся дальше по этому утру. Мы его только-только начинаем, разгоняем, разогреваем. Ну и, конечно же, кофе, естественно, нам нужен кофе, без него никак. В принципе, особенно тем, кому приходится раньше остальных вставать. Ну, естественно, я говорю про нас с вами. Всем еще раз большой привет, меня зовут Макс Фабиан, будем этим утром вместе с вами. Ну а до конца текущего часа послушаем еще много крутых работ, будет гороскоп, он впереди прямо по курсу. И через пару минут DJ Gojja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Оставайся.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Роланд, Дэвид Гетта, Commander. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Динамики максимум. Но ее прямо сейчас будет еще больше, потому что наш звездный гороскоп прямо по курсу.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Пора задуматься о своих целях и планах на будущее.
2: Тельцы.
0: Позвольте себе быть уязвимым, это сблизит вас с любимыми.
2: Близнецы.
0: Не забывайте о старых друзьях, сегодня отличный день для общения.
2: Раки.
0: Вам сегодня противопоказано лениться, дорогу осилит идущий.
2: Львы.
0: Уделите внимание своему дому, создайте уютное пространство.
2: Девы.
0: Ваша эмоциональная поддержка нужна кому-то близкому.
2: Весы.
0: Учитесь говорить «нет». Это поможет защитить ваше время и пространство.
2: Скорпионы.
0: Проявите щедрость к другим, и добрые дела вернутся к вам.
2: Стрельцы.
0: Любовь, которую вы так долго ждали, уже стучится в вашу дверь.
2: Козероги.
0: Время блеска и признания. Не упускайте свою минуту славы.
2: Водолеи.
0: Если возьмете на себя инициативу в проектах, это принесет плоды, о которых вы не могли мечтать.
2: Рыбы.
0: Но и скорее рыбы, что у нас. Не бойтесь выступать на публике. Ваши слова сегодня будут вдохновлять. Надеюсь, так и будет. Ну а через пару минут нас вдохновит Мартин Дженсен, Эмбер Ван Дайк и Ней Кэнт Кам Ту Зе Фон. Далее Никит Киос с новинкой «Случай».
1: Стартрип. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что здесь в эфире Love Radio прозвучало. Красавца с тобой, 7.50 в Москве. И мы с тобой с удовольствием вспоминаем, что Полина Гагарин, Мария Краймбрери, Звонки — это лишь малая часть звезд, чьи выступления увидели зрители Big Love Show 2026 в этом году. Те, кто посетил наш праздник любви и музыки, и те, кто не смог быть в лайф-арене в тот вечер, смогут увидеть одно из главных музыкальных событий страны в эту пятницу. Шоу покажет телеканал Муз-ТВ. Тебя ждут потрясающие спецэффекты, эксклюзивная хореография и графика, от которой захватывает дух. Начало показа в 18.20 по столичному времени. Ставь себе напоминание, чтобы не пропустить. Возрастное ограничение 16+. Ну а до конца текущего часа вместе с нами Хабиб, а также Феликс Йен, Boy You Turn Me.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Будь в Prime этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 31 августа 2026 года включительно.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: 8 утра в Москве.
1: Вторичное жилье в России начало дорожать быстрее первичного. Названы самые популярные эмодзи прошлого года. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Темпы роста цен на вторичное жилье в 5 раз выше, чем на первичное. Стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 2%, а готовое жилье стало дороже почти на 10,5%. Спрос на первичку уменьшился на фоне снижения ставок по ипотеке. По словам экспертов, вторичка может стать еще дороже на фоне ужесточения условий семейной программы кредитования. Николас Кейдж отметится в триллере под названием «Пэриш». В центре сюжета выживший после апокалипсиса человек. Из-за женщины с младенцем он раскрывает свое убежище и в итоге становится мишенью для банды. Съемки ленты начнутся в октябре, дата выхода пока неизвестна. Лав-радио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Категория 16+. Никита Калагривый отметится в мюзикле по песням Басты. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Громко плачущее лицо – самый популярный смайлик прошлого года, согласно исследованию, которое было основано на данных Google. Эмодзи обошел в рейтинге катающегося по полу от смеха и лицо со слезами радости, потому что зумеры считают их устаревшими. Сильнее всего за год выросло использование завявшей розы. Ей заменяют разбитое сердце. Молодые люди также ставят огонь там, где старшие поколения выбирают подчеркнутую соль.

0: Макс Фабиан. Еще раз всем большой-пребольшой привет и присоединяйтесь к нашему вот уже стартующему обсуждению того, какое странное сообщение, самое странное, вы видели в домовом чате. Присоединяются все домохозяйки, мне кажется, те, кто в этих чатах обитает, пишут, делают темы какие-то, ну и, естественно, ругаются. Друзья, рассказывайте, какое самое странное сообщение вы читали в домовом чате, или, может быть, сами что-то отправили, а потом поняли, ну, это вообще-то кринжово звучит и выглядит со стороны. А прямо сейчас пиши в наш Макс 8-915-300-106-6, делись своими историями, мнениями и вспоминай сообщения. Ну и прямо сейчас я в наш телеграм-канал @official отправлю кружочек и пост там, где ты сможешь оставлять свои комментарии. Ну а пока что Ave, Meet Me in the Dark, далее Somber, My Body Isn't Ready.
1: Красавцы, Love Radio.

0: Мария Краймбери в эфире Love Radio прямо сейчас. Красавцы с тобой, очень красивая песня. Ну а мы с тобой переходим в наш форум, там мы обсуждаем домовые чаты.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Вообще это странное явление, если что, мне кажется, это лично мое мнение, для тех людей, кому, ну, очень-очень уже скучно и надо с кем-то либо поконфликтовать, либо познакомиться, либо кому-то продать свое, значит, творчество, я не знаю, кулинарное чаще всего, вот, ну, или там, не знаю, гараж, машина, место, что-то еще, картошку привезли много, урожайный год был. Так вот, что, какие самые странные сообщения вы читали или же, может быть, сами отправляли в домовые чаты, рассказывайте в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в наш канал, там есть кружочек со мной и под ним пост для твоих комментариев. Нам уже пишут наши слушатели, конечно же, с удовольствием это все читаю. Артем говорит, я когда-то показания счетчиков в домовой чат отправлял, но, естественно, случайно, но по итогу никто не захотел заплатить за Артема и за его электричество, за его воду. Ну, бывает, досадно. Я думаю, что ни один Артем промахивался с показаниями счетчиков в домовой чат. В нашем канале в обсуждении пишут, Дэн говорит, были странные звуки по водопроводному стояку. Однажды я решил написать в чат. У кого еще стояк гудит? Соседи? И по ответам Дэн понял, что у многих гудит, но дело не в воде. Спрашиваю я у Дэна, расскажи, пожалуйста, чем закончилась эта история, в чем проблема в стояке. Вот, ну, ждем, конечно же, пока Денис не ответил. Ну, а сейчас послушаем Алекса Уоррена и продолжим дальше в форум.
1: Форум, а что думаешь ты?

0: и наше Nobrook Boys. Здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Мы же в форум переходим, а там очень интересную тему обсуждаем.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Какие самые странные, интересные и вообще нереальные сообщения вы читали когда-либо в домовых чатах? Вспоминайте, пишите в наш Макс 8-915-300-106-6 или же в телегу под кружочком со мной есть комментарий для тебя. Значит, что у нас сегодня, не сегодня, а сейчас по домовым чатам? Альбиона пишет, кто потерял уток? Это вот сообщение из домового чата. Видела их только что в кустах у дороги, примерно напротив улицы. Что нужно сделать, наверное, было? Откликнуться владельцу этих уток, этой стаи? Я не знаю, утки настоящие были или нет. Если их перевели через дорогу, значит... уткам повезло. Утки остались в том же количестве, что и были. Вот. Но я надеюсь, что владелец уточек нашелся. Дальше что произошло у нас? Нам пишут, были странные и смешные сообщения в домовых чатах. Вот, например, соседи, кто забыл выключить фары в машине, придите и сделайте это, или я вызову шаманов, и они сами выключат ваши фары. Интересно как? Своими жезлами металлическими, то есть фары перестанут существовать, так у нас шаманы будут выключать фары, или же как? Интересно узнать. Друзья, пишите еще, что вы интересного слышали, читали, видели в домовых чатах в наш Макс 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: их Bizarre. Звучит действительно очень вдохновляюще, танцевально и, естественно, модно. Мадонна, здесь красавцы с тобой, отправляемся в форум.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Там не менее интересная и яркая тема у нас. Какое самое странное сообщение вы когда-либо видели в домовом чате, читали, вы поражались тому, что люди такое пишут? Транслируйте это в наш Макс 8-915-300-106-6 или же в телегу, в канал Love Radio. Под кружочком со мной есть пост для твоих комментариев. Так вот, там много всего интересного за эти несколько минут произошло. Пишут. У нас в чате есть женщина, которая общается с инопланетянами из Кассиопеи, рассказывает, как погружается в астрал, и эту женщину даже по телевизору показывали в одной из самых популярных российских телепередач, и я тоже видел эти мемы. Женщина действительно стала мемной со своими разговорами с инопланетянами, и это в домовом чате все происходило изначально. Артем нам пишет в Макс, сообщение в домовом чате было следующим. Соседи, кто закрыл подвал, немедленно откройте, там кричит матом слесарь. Закрыли слесаря в подвале, это очень смешно. Много всего неприличного тоже в домовых чатах пишут, об этом не будем, ну а мы продолжаем эту тему. Какие самые интересные, странные сообщения в домовых чатах вы когда-либо читали, пишите Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал Love Radio.
1: Форум, а что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, я Макс Фабиан тоже, и мы переходим к рубрике
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Ну, а точнее, мы планируем ее с тобой завершить. Очень интересные разговоры были весь этот час. Какие самые странные сообщения вы видели в домовом чате? Вы нам писали в телегу, в Макс, и действительно, мы посмеялись от души. Странности людей, конечно же, иногда удивляют. Но есть у нас и такие слушатели. Систер, тебе доброе утро. Что нет такого чата у людей, просто их нет. Либо она не знает о существовании такого чата. Зато очень интересные отзывы пишут на стенах дома, где живет систер. Я же предлагаю вам перейти в наш телеграм-канал Love Radio. Под кружочком со мной есть место, где вы оставляли свои комментарии. Почитать их, естественно, подписаться, ну и посмеяться вместе с нами. Ну а мы до конца текущего часа послушаем хорошей музыки. Tame Impala, Джинни, Дракулу будет. Будет Гвен Стефани, Holla Back Girl. Оставайся.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Авто с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-443. ИНН 770-329-54-63.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Россиянам рассказали, сколько кошельков для цифровых рублей можно будет открыть. Защиту пользователей Android усилят. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей. При этом, как сообщили в Центробанке, доступ к нему можно будет получить в приложении любой крупнейшей кредитной организации. Валюта будет храниться на платформе ЦБ под защитой и паролем. Напомню, возможность открытия цифрового кошелька появится с 1 сентября. Компания Google усиливает защиту пользователей Android, усложняя процедуру скачивания приложений от разработчиков, которые не прошли верификацию. Чтобы установить такое приложение, юзер должен подтвердить свое намерение, перезагрузить гаджет и подождать сутки. Таким образом, вероятность попадания на мошенников уменьшается. Новые требования будут действовать и при обновлении уже установленных программ от непроверенных разработчиков. Дакота Джонсон и Такер Пилсбери больше не вместе. Актриса и музыкант были в отношениях несколько месяцев. Причины их расставания неизвестны. Сами знаменитости пока не давали официальных комментариев. Телеканал Муз-ТВ завтра покажет Биглав-шоу 2026. В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки попали выступления Димы Билана, Артик и Асти, Лирика и других топовых исполнителей. Насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой и эксклюзивной хореографией можно будет в 6:20 вечера по Москве. Возрастное ограничение 16+. Привычка все фотографировать лишает людей настоящих эмоций и памяти. В ходе эксперимента его участники делали фотки произведений искусства, а после этого ничего не помнили. Более того, у них не осталось никаких эмоций. Ученые называют такой эффект цифровой амнезией. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ну, в общем, чтобы не было цифровой амнезии, мне кажется, лучше глазами запоминать не только красоты нашего мира, всякие достопримечательности, но и места, в которых ты был. И тут один кореец показал свою жизнь всему миру через историю поездок Google Maps и создал самое грустное видео в интернете. Вот. Он сделал визуализацию истории местоположений с помощью программы и получил карту, на которой почти весь его год выглядит так. Дом, работа, дом, работа, дом, работа и так далее. Друзья, вот кто вместе со мной по такому же принципу живет, узнаем себя и не радуемся. Вот так вот. Пару раз линия все-таки у этого

0: кольца, да, которое мы все очень и очень к нему привыкли, но оно не дает на самом деле ощущения полноценной жизни. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home, прямо сейчас, дальше Элла Кали, Dive Into Me, всем путешествий!
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: поет Rough Fast Boy здесь в эфире Love Radio. Трек Wave и та самая мелодия, которую ты отлично знаешь. Красавцы Love Radio с тобой, 9.20 в столице. И хочется обратиться немножко к новостям приятным, максимально приятным, спортивным. Наш футболист, вратарь Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира. Мы Матвея все поздравляем. Россиянин выступает за ПСЖ и стал первым спортсменом из России, кто дважды выиграл Лигу чемпионов, занял 10-е место, почетное, я подчеркиваю, 10-е место в авторитетного медиахолдинга ESPN. Это такой телеканал западный, спортивный. Значит, возглавил мировой рейтинг испанец Давид Рая из лондонского Арсенала, второе место занял бельгиец Тибо Куртуа из Реала и тройку лучших замкнул итальянец Джанлуиджи Доннарумма из Манчестер Сити. И напомню, что среди этих суперзвезд есть и наш российский футболист, вратарь Матвей Сафонов. Его поздравляем. Всем спортсменам нашим желаем такого же успеха и удачи в тренировочном процессе и в выступлениях, естественно. Ну а мы пока послушаем Тедди Свимса, Мистер Ноу Недол, через пару минут появится, а далее будет Мари Крайм Ряди. Ты помнишь? Конечно, помним.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Айова, мы здесь в эфире Love Radio. Крутой проигрыш, крутая песня. Ну и чтобы мы не были книгами с неизвестным сюжетом, ну или как там боется в тексте, треком мы с тобой отправимся прямо сейчас к гороскопу. Что же нам пожелают звезды?
1: 3, 2, 1. Стартрек.
0: Пора задуматься о своих целях и планах на будущее, Овны.
2: Тельцы.
0: Позвольте себе быть уязвимым, это сблизит вас с любимым человеком.
2: Близнецы.
0: Не забывайте о старых друзьях, сегодня отличный день для общения.
2: Раки.
0: Вам сегодня противопоказано лениться, дорогу осилит идущий, вперед.
2: Львы.
0: Уделите внимание своему дому, создайте уютное пространство.
2: Девы.
0: Ваша эмоциональная поддержка нужна кому-то близкому.
2: Весы.
0: Учитесь говорить «нет», это поможет защитить ваше время и пространство.
2: Скорпионы.
0: Проявите щедрость к другим, и добрые дела вернутся к вам.
2: Стрельцы.
0: Любовь, которую вы так долго ждали, уже стучится в вашу дверь. Открывайте.
2: Козероги.
0: Время блеска и признания, не упускайте свою минуту славы.
2: Водолеи.
0: Если вы возьмете на себя инициативу в проектах, это принесет плоды, о которых вы и не могли мечтать.
2: Рыбы.
0: Не бойтесь выступать на публику, на публике. Ваши слова сегодня будут вдохновлять. Давайте вдохновлять друг друга и вдохновляться. Через пару минут послушаем Иманбека Биор «Belly Dancer».
1: Стартрек.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Disturbed, The Sound of Silence. Очень красивая вибрато здесь в эфире Love Radio. Очень мне нравится эта песня. А также я люблю и играть с тобой в игрушку DJ Lover. Красавцы, с тобой. И погнали, кому-нибудь отдадим приз. DJ Lover. Вау, да, именно этот звук я очень сильно люблю в том числе. Ну и люблю, конечно же, когда ты отгадываешь, о каком музыканте я говорю в этой игрушке. Прямо сейчас мы с тобой поговорим про одного из самых известных нидерландских EDM-диджеев и продюсеров марокканского происхождения Рихаба. Он делал официальные ремиксы для «Загибаем пальцы» Рианы, Дрейка, Тейлор Свифт, Леди Гаги, Кэти Перри, Кельвина Харриса и других крупнейших артистов нашей планеты. Рихаб стал первым дэнс-артистом, который распродал 15 концертов подряд в Китае, и они собрали sold out. Так вот, я прямо сейчас поставлю тебе три хука, три отрывка из разных песен. Один из этих отрывков будет, конечно же, принадлежать Рихабу. Тебе нужно отгадать, какой, и написать наш мессенджер Макс 1, 2 или 3, в зависимости от того, какой правильный ответ ты посчитаешь нужным. Я же выберу человека, который первый напишет правильный ответ, и он получит крутой подарок. Так что прямо сейчас слушаем первый вариант. Есть такой вариант.

принадлежит Рехабу. Какой трек он написал, первый, второй или третий, пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Как думаешь ты? Ну, а пока вы накидываете свои ответы, я расскажу немножко про этого крутыша. У него есть диплом финансиста, между прочим, и до того, как он полностью посвятил себя музыке, Фадиль изучал бизнес и маркетинг в университете. Полученные экономические знания помогли ему грамотно выстроить бренд свой личный, запустить собственный независимый лейбл Cyberpunk и без помощи крупных корпораций и инвесторов стать миллионером. Вау, вау и еще раз вау. Он до сих пор называет экономическое образование своим планом Б, который помог развить его карьеру. Ну, если что-то с музыкой пойдет не так, он всегда сможет пойти в найм куда-нибудь экономистом или бухгалтером. Надеюсь, что нет. Итак, что вы пишете в наш мессенджер Макс? Так, второй, третий вариант ответа. Так, и Милана с номером на конце 2572 написала, что это первый вариант. И действительно, это так и есть. Первый вариант. И мы поздравляем Милану. Вручаем подарок от коллаген 3D Medical, бренда премиальной российской космецевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера и защиты от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Рехаб написал трек «Believe». Мы его слышали первым в нашем... когда ты выбирал, ну а Милана получает супер подарочек. Мы же с тобой движемся вперед. До конца текущего часа послушаем Джона Саммита, The Wall Street Church и Тейлор Свифт. Погнали!

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: год включительно.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: 6 утра в Москве. Love
1: News. Власти смягчат правила взыскания штрафов по налогам. Вакансий на рынке труда станет больше. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменятся отдельные положения налогового кодекса. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за правонарушение может быть уменьшен не менее чем на 50%, но не более чем в 10 раз. По словам экспертов, ключевое значение будет иметь не сам факт сложной жизненной ситуации, а возможность подтвердить ее документально. Осенью ожидается рост количества вакансий. Компании будут запускать новые проекты после окончания сезона отпусков. При этом эксперты рекомендуют соискателям смотреть на общую динамику рынка труда, искать разные форматы занятости и дополнительные возможности. Поклонница Димы Билана пыталась получить компенсацию от организатора концерта музыканта из-за соседа, который мешал ей смотреть выступление. В прошлом году девушка попала на шоу исполнителя, но осталась недовольна. Мужчина рядом, по ее словам, танцевал стоя, размахивал руками и заслонял обзор. В суде постановили, действия соседа не означают, что услуга была оказана ненадлежащим образом. Компенсацию выплачивать не нужно. Китаец устроился на работу мечты, где ему нужно было жить на горе и каждый день вставать в 5 утра, чтобы делать фотки рассветов, туманов и красивых видов для рекламы курорта. За это ему заплатили 758 тысяч рублей в переводе на наши деньги. Мозг человека не только анализирует события, но и постоянно строит предположения об окружающей среде и заполняет пробелы, если информации не хватает. Поэтому, по словам ученых, в темноте многие слышат голоса и видят необычные образы, хотя рядом никого нет. Особенно часто такое происходит на границе сна и бодрствования. Еще больше новостей найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Ох уж эти китайцы. Одному платят 758 тысяч за то, что он просто для бренда живет в красивом месте и фотографирует закаты, рассветы. Ну а другие по выходным развлекаются на всемирных играх человекоподобных роботов. Такое тоже есть. Ну и, конечно же, это в Китае происходит. На Олимпийском стадионе в Пекине будут соревноваться 2056 машин из 16 стран в 4 раза больше, чем на первых играх в прошлом году. Большинство дисциплина роботы обязаны проходить полностью без оператора, но мы видели, как это происходит. У них заплетаются руки-ноги, ну, в смысле, не у оператора, конечно, а у этих роботов. И, на самом деле, очень смешно это выглядит со стороны, надеюсь, с этого чемпионата, второго по счету, мы тоже

0: человекоподобным роботом. Это всемирные игры, как они называются. Ну а прямо сейчас мы послушаем хорошую музыку и подумаем, как же могли бы выглядеть мы на таких чемпионатах с нашими роботами. Hügel, Imel Angel, Alternate, Move to the Sun, немедленно дальше дойти, Take Me There.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: что подняли тост вместе с Люси Чеботиной. Здесь в эфире Love Radio. 10:21 в Москве. Красавцы с тобой. Ну и, конечно же, хочу тебе напомнить, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект мы смотрим по четвергам, это уже сегодня, в 16 часов по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Наш же эфир продолжит Timber City Self Aware, а далее любовная от Акмаля. Оставайся неподалеку.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Jennifer Lopez, Everything is Fine. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Вот то чувство, когда все хорошо. Вот об этом поет Jennifer Lopez под аранжировку Элка. Особенно, когда у тебя есть деньги, тебе особенно хорошо живется. И по этому поводу мы перейдем в рубрику «Это вау». Там поговорим о чем-то, что звучит на богатом.
1: Это вау.
0: Действительно, это вау, особенно для тех, у кого есть средства на то, чтобы купить себе эксклюзивный Porsche 911 в стиле легендарных чемоданов Louis Vuitton. В общем, Louis Vuitton создал два таких Porsche, то есть, получается, это штучный экземпляр, вот, и цена каждого из них начинается от 2,5 миллионов фунтов. Это примерно 290 миллионов рублей. Хотите себе вот чемодан за 290? Пожалуйста, берите Porsche. Внутри вас ждет натуральное дерево и фирменная коричневая кожа, которую используют при производстве их фирменных сумок вот в этом ретро-стиле. Капот и багажник закрываются кожаными ремешками, то есть никакой защелки, никакого автооткрытия, закрытия, подошел, ногой махнул. Нет, не будет вам такое. Вот на ремешочке закрывать будете за 300 миллионов. И в комплекте также с автомобилем идет полный набор для очень богатой жизни. Там гоночная куртка, шлем, чемоданы, доска для серфинга и титановые лыжи. Это все можно продать, если вам нужна только машина. Вот, и еще очень много денег выручите. Теперь, мне кажется, становится буквальным выражение «чемодан на колесах». Кому такое надо, обращайтесь в Louis Vuitton.
1: Это вау. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Лучшее время, чтобы действовать. Now is a good time to be от Феликса Йена и Сары Бариос здесь в эфире Love Radio. С тобой красавцы. Меня зовут Макс Фабиан. И, конечно же, хочу сказать спасибо всем, кто сегодня в рамках шоу был со мной, слушал наши разговоры в форуме. Тем более, что там было очень смешно. Мы обсуждали, какое самое странное сообщение вы видели в домовом чате. Заглядывая в нашу телегу, чтобы почитать под кружочком со мной, есть пост, где вы оставляли свои комментарии. Можешь добавить, кстати говоря, посмеемся все вместе. Ну, а я на этом сегодняшнее шоу хочу завершить и попрощаться с тобой до завтра. Ну, прощается с тобой шоу, а не я. Я же Макс Фабиан, останусь с тобой еще на целый час. А пока что до конца часа послушаем Басту, мою Мишель. И если я буду танцевать, это красивая работа. И в финале часа лирика аутентичная.
1: Утреннее шоу «Красавцы» на радио. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Москве 11 утра.
1: Госдуме рассказали, как вернуть деньги за отмененный рейс. Пост Малоун женится. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Если рейс отменили или задержали более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже по невозвратному тарифу, заявили в Госдуме. Необходимо обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и потребовать отметку в билете или справку об отмене. Далее нужно подать претензию перевозчику, а если он отказал, обратиться в Роспотребнадзор или транспортную прокуратуру. Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшие дни переедут обратно в Британию. Супруги будут жить в частной загородной резиденции, которая не принадлежит королевской семье. Возвращение знаменитостей положит конец их конфликту с королем Карлом III и наследником престола принцем Уильямом. Он начался 6 лет назад, когда Гарри и Меган со скандалом отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и уехали в Америку. Пост Малоун сделал предложение своей бывшей возлюбленной Кристи Ли. Об этом сообщила подруга девушки. Пара пока официально не подтвердила радостное событие. Амчи появится в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Музыкант расскажет о хите с Бастой, первом сольном выступлении в столице и презентует свою новую пластинку под названием «Туториал». Подключайся в 7 вечера. Еда, танцы и котики. Мадонна отметила день рождения в Греции. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Экранное время в раннем возрасте улучшает умственные способности детей, выяснили иностранные ученые. Однако, по словам специалистов, важную роль играет выбор активности. Она должна помогать мышлению, решению проблем, творчеству и обучению. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного дня!
0: Если экранное время в раннем возрасте улучшает умственные способности, то не надо отбирать у детей гаджеты с самого рождения. Пусть себе играют, наслаждаются. Ну а мы насладимся хорошей музыкой. Алекс Гаудинов, Watch Out, прямо сейчас.

0: Runway, здесь в эфире Love Radio. Никаких пауз, Lady Gaga, Deutsche, очень красиво продолжает наше утро.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Тем временем в Москве 11 часов 20 минут. Я Макс Фабиан, приветствую всех, кто к нам подключился только что. Оставайся, здесь будет ярко, музыкально, тем более, что до конца этого часа услышим новинку черновику от Амчи и Алиши.
2: Открываешь путь.
0: Здесь Зиверт, Эвер, Директор Рилс. Давай на самый верх.
3: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Это максимально мелодично звучит, но и совсем скоро. Дай-дай, Шакира, Burna Boy. Вспоминаем футбольный вайп и слушаем саундтреки со всего мира. Это Love Radio.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Красиво, красиво мы с тобой завершаем час и утро по столичному времени вместе с работой Back to Me от Vanatec и Enely здесь в эфире Love Radio. Тем временем 11:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы уже набрали, я уверен, набрали нужные обороты и врываемся дальше в день. Делаем это максимально ярко, максимально уверенно, ну и, конечно же, под звуки красивой музыки. Амчи Алиша с новинкой до конца этого часа. Будет также Teddy Swims с Bad Dreams. Ну а я, Макс Фабиан, на этом попрощаюсь с тобой. До завтра. Услышимся, увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Хорошего тебе дня и пока.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: августа 2026 года включительно.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Да что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
9: Я люблю тебя.
4: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

столице полдень. В новом часе приготовили для вас много-много-много стопроцентных хитов. Первые 20 Джонни и Фидук, Тейлор Свифт, Коста Лакоста. На старте Cat's Eye Animal. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет.

0: свое удовольствие проведите финальные дни лета. За это напоминание спасибо Джонни Федук. Лето в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот с кем еще проведем следующие 40 минут под занавес этого часа. Ava Max, My Oh My. Немного раньше и свежего. Перемотай. Five Star Family и Fargo. И после небольшой паузы Медузы и Henry Camomile. Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: замечательный пример трека, который и не стареет, и уж вряд ли надоест, даже если слушать очень часто. Да и стареть тут, в общем-то, нечему. Всего лишь 28 лет этой работе, совсем еще молодая по нынешним меркам. Это Touch & Go World. Вы только что в эфире Love Radio. Ну а вот кто появится здесь совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эйв Макс, My Oh My, под занавес этого часа, немного раньше Arctic и Asti, лампочки из музыкального прошлого, и оттуда же Джилл Кори, Минике, Head and Heart, сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
12: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. Ауте-банк 0+.

наличных 13.00. Тиесто, Тейлор Свифт, Калвин Харрис, «Градусы». И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. Этого часа начнем его вместе с «Some of my body isn't ready». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: музыка, и иногда это все, что нужно. Тиесто Flip Business в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и самыми разнообразными хитами проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Sam Felt и Oaks, My Heart Goes. Немного раньше Адам Ламберт, Under the Rhythm. И после короткой паузы Дженни и Тэмми Импала, Дракула. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: вау, особенно для тех, у кого есть средства, чтобы купить себе эксклюзивный Porsche 911 в стиле легендарных чемоданов Louis Vuitton. Цена каждого из них начинается от 2,5 миллионов фунтов. Внутри вас ждет натуральное дерево и фирменная коричневая кожа, которую используют при производстве их фирменных сумок вот в этом ретро-стиле. Теперь, мне кажется, становится буквальным выражение «чемодан на колесах».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Flashbacks, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Появлюсь ненадолго, чтобы кратко рассказать о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа. Дэвид Гетта и Sia Flames под занавес из музыкального прошлого. В темпе чуть раньше Сэм Фелд и Oaks My Heart Goes и звонки невероятно сразу после короткой паузы. Ну и как всегда, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка

0: исключительно.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

часа дня в столице. Юля Паршута, Темпо Сити, Ари Серебро и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с работой Density Area. Мадонна на старте часа. У микрофона Максим Абдулин.

0: Это Юлия Паршута, только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября красотка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки, категория 16+. Зрители просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Ну а я пока расскажу, кого еще услышишь до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Прямо под занавес, The Second Voice, Let Me Be. Немного раньше отметится Тина Белорусских, премьера «Мысли». И после короткой паузы DJ Goji, Джейсон Деруло, мелоди «Mi Chico». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Здесь большая компания, это Two Colors, Safri Duo, Chris DeSarandi, Cynical в эфире Love Radio. Другие самые разнообразные треки ты найдешь в специальной вкладке на сайте loveradio.ru. Там же Love Power, K-pop, R&B, русские хиты. И это далеко не все. Ну а вот с кем будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой паузы точку в этом часе поставит интернациональная вещь Let Me Be от румынского проекта The Second Voice. И в новом часе тебя ждут другие саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Лаконичная и правильная аффирмация на каждый день. Сия, Never Give Up. Только что в эфире Love Radio. И вот лишь некоторые из тех хитов, которые прозвучат в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Под занавес Сивиль, Артики Асти, Бриллиант. За экватором часа The Bowser, Magnetic. И моя Мишель на малиновой луне сразу после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: скорее всего, только по имени вы его не узнаете, но на всякий случай, это Чимин из BTS, Who, только что в эфире Love Radio. Напомню, да, в группе всего 7 участников, они выступают как вместе, так и сольно, что действительно их отличает. Ну а вот кто отметится в ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес флешбек из музыкального прошлого. Мика, Relax, Take It Easy из 2006-го. Чуть раньше Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант. Сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка

0: 26 года включительно.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Москве 4 часа дня.
1: Love News.
2: На электросамокаты введут новый ГОСТ. У россиян появится генетический портрет. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Росстандарт опубликовал текст нового ГОСТа на электросамокаты. Он вступит в силу 1 октября 2027 года. В документе прописаны требования безопасности и методы испытаний. Это позволит снизить риски и повысить уровень защищенности граждан. Мера распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности. У каждого россиянина через несколько лет появится генетический портрет, рассказали в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что благодаря точечному лечению нововведение позволит увеличить продолжительность жизни человека. Названа стоимость школьной формы в этом году. Полный комплект обойдется родителям в 23 тысячи рублей, а базовый без обуви и ранцев – 16 тысяч. По словам экспертов, в мегаполисах цена может быть выше на 15-25%. При расчетах не учитывалась спортивная одежда, канцелярия и учебники. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. В Москве разработали специальное меню к российскому релизу «Человека-паука». В столичном ресторане приготовили сине-красную пасту и коктейли, украшенные паутиной. Более того, гости, пришедшие в костюме супергероя в день премьеры, смогут получить блюда бесплатно. Напомню, показы фильма «Человек-паук. Новый день» с Томом Холландом в кинотеатрах нашей страны стартуют сегодня. Билеты начали продавать заранее, лучшие места на самые удобные сеансы разобрали еще за несколько недель до премьеры. В мире картина уже собрала более 2 миллиардов долларов, став 8-й лентой в истории с таким показателем. Это были новости Love Radio.
0: Если среда — это маленькая пятница, то четверг — это нормальная, такая уже подрощенная. Но тут важно не совершить фальш-старт и вовремя придержать коней. Сделаем это красиво. Love Radio, Дима Вебер на старте, Лена Темникова, «Импульсы».

0: Бенсон Бун и трек Beautiful Feelings только что на волнах Love Radio. Бенсон с невероятным надрывом умоляет высшие силы не забирать у него все то прекрасное, что он наконец-то обрел. Как я его понимаю, в разгар недели у нас у всех одинаковый экзистенциальный страх потерять самое дорогое. Ну, например, совесть, но это-то ладно, вот парковочное место офиса или та самая идеальная скидка в приложении на доставку еды. Вот это да, вот там на грани паники.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но мы держимся, не паникуем, все хорошее остается с нами. В ближайшие 40 минут треки, которые поддержат нормальный уровень кортизола. Ближе к концу часа в нашем эфире Тедди Свинс, мистер Нойрол. Чуть ранее Шакира и Берна Бой, дай-дай. Ну а вскоре после рекламы Айова мы... Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: это вау, особенно для тех, у кого есть средства, чтобы купить себе эксклюзивный Porsche 911 в стиле легендарных чемоданов Louis Vuitton. Цена каждого из них начинается от 2,5 миллионов фунтов. Внутри вас ждет натуральное дерево и фирменная коричневая кожа, которую используют при производстве их фирменных сумок вот в этом ретро-стиле. Теперь, мне кажется, становится буквальным выражение «чемодан на колесах».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Люся Чеботина и Каблук. И знаете, мужчины в нашей стране делятся на два типа после этой песни. Первые гордо подпевают в машине, вторые тихонько убавляют звук, потому что рядом сидит жена, и они сами, ну, вы понимаете, находятся в аналогичном статусе. Но, парни, если вы сейчас едете с пакетами супермаркета, в которых лежит исключительно то, что вам надиктовали по списку, знайте, этот трек ваш неофициальный гимн. Но мы не осуждаем, мы гордимся, семейный баланс – вещь хрупкая.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а то, что точно укрепит ваши отношения внутри брака, это треки на волнах Love Radio. Вас ждет Дима Билан, а Настя, работа и пилок. Далее Тедди Свимс и Мистер Нойрол.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: Москве 5 вечера.
1: Love News.
2: Раскрыта новая схема мошенничества перед 1 сентября. Стилисты рассказали о трендах года. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники накануне 1 сентября звонят гражданам под видом курьеров цветов и просят назвать код из СМС с целью кражи личных данных. Эксперты подчеркивают, что такие пароли на самом деле могут быть ключом подтверждения входа на госуслуги или в банковское приложение. Власти призвали ввести новые меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries. Как выяснил ТАСС, в частности, предлагается разработать варианты налоговых отсрочек, льготных кредитов, а также возможность учитывать утраченные товары в составе убытков. Избежать угнетенного состояния осенью помогут активный образ жизни, сбалансированное питание и витамины, а также выстраивание режима сна, считает академик РАНГИ Надя Онищенко. По словам эксперта, сезонным депрессиям чаще подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Кружево, рюши, летящие рубашки и банты стали наиболее актуальными в этом году. Как выяснила газета.ру, еще свежее они будут смотреться в вариантах с асимметрией, необработанными краями, сочетаниях нежных тканей с более грубыми. Эксперты также рассказали, чего ждать модницам осенью. Так, в тренде будут приталенные пальто и тренчи, брючные костюмы с укороченными жакетами и контрастными лацканами. В мире проходит небесная Формула-1 или Кубок по парапланеризму. Соревнование, где пилоты преодолевают воздушные трассы длиной около 100 километров. Им нужно точно следовать заданному маршруту по GPS-точкам, используя восходящие потоки и стараясь пройти дистанцию как можно быстрее. В июне этап турнира прошел в Казахстане. Лучшие спортсмены также соревновались в Италии. Российская фанатка Майкла Джексона сходила в кино на фильм о поп-короле 53 раза. Теперь девушка стремится к отметке 60 сеансов. Это были новости.
0: В среду вы сосредоточены на работе, в пятницу все мысли уже о выходных, поэтому мы нашли идеальное время, идеальное место для вечернего шоу, в котором прекрасно все. Love Radio, Дима Вебер, Юлия Белякова и жизнь. Прекрасно.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
0: Ну что, друзья, сегодня предлагаю копнуть глубоко, так сказать, взять вас крепко за ваши души, за ваши сердца и, конечно, прибегнуть к вашим воспоминаниям. А о чем мы, Юль, поговорим? Конечно, да, конечно, мы поговорим о свиданиях и о тех вещах, тех штуковинах, тех красных и зеленых флагах, которые говорят нам о том, что свидание действительно станет хорошим.
2: Вот, ой, понимаешь? Это хорошо, да. Это мы
0: начитали же советы в интернете, говорят, нужен ресторан с видом на крыше, идеальный парфюм, разговоры о высоком, но, слушай, давай честно. Иногда вот бывает, что сидишь на парковке, пьешь кофе быстрорастворимый и понимаешь, вот он, кайф. И никакие высокорейтинговые рестораны не спасают.
2: Блин, вот я обычно с тобой спорю в самом начале, а тут не могу поспорить, реально. Иногда действительно сидишь в тачке, пьешь какой-нибудь кофе невкусный и кайфуешь. Без цветов, без ресторанов, без такси, бизнес-класса и все такое.
0: Видишь, патриархат в нашем шоу победил. Ну что, друзья,
2: так,
0: мы...
2: Так, давайте переснимем начало.
0: Все, понимаешь, мы в прямом эфире, поэтому никаких пересъемок тут не будет. И в этом самый главный кайф. Мы ждем ваших секретов в наш мессенджер Макс. 915-300-106-6. Рассказывайте, по каким признакам вы понимаете, что можно выдохнуть, и свидание пройдет хорошо. Это «Жизнь прекрасна».
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь

0: Колонка редактора.
1: Слово «колонка» в современных реалиях звучит очень маляще и привлекательно, особенно бензоколонка. Но сейчас нас заправят свежими классными сплетнями, новостями, мнениями, высказываниями, возможно, цитатами. Редактор Оля, тут как тут, привет.
2: Привет.
1: Ну что, во-первых, Grand Merci, так сказать, за тему. Живая, отличная, да? Классная. Мне нравится, я кайфую, наши слушатели тоже, уже вижу большое количество сообщений, к ним мы перейдем позже. Но расскажи, как... Красавица, во-первых, Снегурочка где была, но это позже. А во-вторых, что ты на это что думаешь?
2: Ну смотри, идеальное свидание, что оно может улучшить? Значит, никаких цветов мне не надо.
1: Так, цветов не надо.
2: Отправлять на такси или забирать тоже не надо. Ничего страшного, обойдусь, сама доеду. А, главное, отвезти вкусно покушать.
1: Так, базовый минимум получается,
2: это,
1: да?
2: Да, это вот прям...
1: База, покушать,
2: ну, прям хорошее,
1: покушать.
2: Да,
1: ну, может, поесть все-таки?
2: Да, поесть очень, чтобы прям было вкусно. Чтобы потом я всем еще рассказывала, как это было вкусно. И что, значит?
1: Ну, все,
2: классно погулять? Нет, потом можно, типа, так случайно, ненароком, так сказать, ой, там, хочешь в путешествие?
1: Прямо сейчас, на моем частном джете.
2: Да-да-да.
1: Ну, совершенно. Он уже заряжен, стоит. Поехали.
2: Как, господи, 50 оттенков серого, там же отправили на вертолете, они куда-то полетели, ну вот.
1: Ну, в принципе, у тебя запросы так, ну, небольшие, да?
2: Да, я тоже считаю.
1: Поесть и сразу на Сейшелы. Хорошо, нормально.
2: В целом, да. Ну, на следующий день, ну, если мы вернемся в реалии, да, то, когда свидание закончилось, то на следующий день, вот, классно, ну, действительно классно такой жест, это когда парень подарит букетик в знак того, что ты ему действительно понравилось. То есть не обязательно дарить это в день вашего свидания, чтобы она потом ходила за букетом. А вот...
1: Тогда потом... давай еще красный флажочек, что во время свидания, если оно идет нормально, и вот это бац, и ты такая, о-о-о, и после этого ты начинаешь звонить подруге и говорить, да-да-да, сейчас, что случилось?
2: Если он ноет, если у него все плохо прям, или...
1: Нытики?
2: Да.
1: Нытики в топку.
2: Бывших вспоминает, да,
1: бывших
2: сразу.
1: В топку.
2: Да.
1: Ну, в целом нормально.
2: Да,
1: в целом
2: и
1: хорошо.
2: Лезет целоваться тоже.
1: А, ну, а это на втором хотя бы. Или там, на Сейшелах, нормально, когда прилетите?
2: Да.
1: А в самолете можно? Во время полета или после посадки?
2: Ладно.
1: Спасибо.
0: Колонка редактора. В эфире Love Radio.
3: Все мы изначально

0: хочу.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается, а мы с вами, друзья, сегодня разговариваем на тему, что делает первое свидание действительно хорошим, и настало время зачитать ваши сообщения. Так вот, пишет Александра. Когда он не трогает телефон весь вечер, вообще. Ну, слушайте, это считается уже сразу золотой человек и главный претендент на вашу руку и сердце, потому что главное, чтобы он перед этим не забыл перевести на беззвучный в кармане свой телефон. Вот, что возьмите на заметку, потому что виброзвонок выдаст весь его внутренний трепет к вам. Далее. Хорошее свидание – это когда еда в ресторане оказалась вкуснее, чем на фото в меню. Ну, тут тоже сложно не согласиться. Это уже не просто свидание, а историческое событие, так сказать, которое можно внести в личный рейтинг классных свиданий. А если мы оба посмеялись над одной и той же глупой шуткой? Ну, тут идеальный матч, понимаете? Синхронизация чувств юмора – это как совпадение по группе крови, только для души.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: а прямо сейчас, друзья, настало время узнать, какие перспективы ждут нас в плане развлечений. Выходные на горизонте, и хочется, чтобы этот уикенд запомнился. Знаете, это чувство, когда внутри предвкушения, а вокруг город, который только и ждет, чтобы вы стали частью его движа. Вот и мы ждем и знаем, куда вас отправить. Три события, три города, три настроения от наших друзей afisha.ru. Итак, в Самаре можете сходить на спектакль «Не сошлись характерами». Это история об обнищавших дворянах Прежневых, которые мечтают о богатой невесте и легкомысленном красавчике, готовом на обман ради денег. Вас ждет много музыки, танцев и театральных шуток. Ближайшие показы в августе, сентябре и октябре. В Санкт-Петербурге до 13 сентября проходит выставка «Константин и Владимир Маковский. Любовь земная и небесная. 168 работ от двух братьев из знаменитой творческой династии. Одна из крупнейших ретроспектив за последние годы. Картины из 30 музеев по всей стране. От Хабаровска до Калининграда. В Москве можете заглянуть на фестиваль «Фестик 2026». В этом году впервые три дня. Музыка, гастрономия, спорт и городская культура. В прошлом сезоне собрал больше 10 тысяч гостей. В этот раз ожидается еще круче. Старт уже завтра. Решайте сами, смеяться, смотреть на искусство или танцевать до утра. Вся информация уже на afisha.ru. Август не прощает пассивность. Действуйте!
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио в Туапсе» 8 938 53 59 59 3.

0: прекрасно, когда твоя мама улыбается.
1: Жизнь прекрасна. Вечернее шоу в эфире Олаф Радио.
2: Ну и мы с вами, друзья, тоже продолжаем улыбаться, потому что что? Четверг, жизнь прекрасна, Олаф Радио, Дима Вебер, все в сборе. Надеюсь, вы тоже еще не окончательно разобрались на части в преддверии выходных. Давайте, давайте, собирайтесь и отправляйте сообщение в наш мессенджер Макс 915-300-106-6. А что мы сегодня обсуждаем, спросите вы? А я вам скажу. Сегодня мы обсуждаем те приметы, те признаки, те зеленые флажочки, после которых мы понимаем, ага, свидание, кажется, пройдет круто. Так вот, что нам пишут. Когда девушка сама предлагает разделить счет пополам, пишет Анатолий. Толь, ну я надеюсь, вы хотя бы слезу счастья в этот момент как-то скрытно от своей партнерши с лица смахивали, потому что если заметит такую радость девушки, думаю, что все, потом... Точно в стоп-лист вы отправитесь. Свидание супер, если не пришлось судорожно придумывать темы для разговора. Согласен. Когда пауза в диалоге не кажется допросом у следователя, это уже дорогого стоит. Для меня главное, чтобы обувь не натерла мозоли во время долгой прогулки. Ну... Тут 100% понимание, прагматично. Романтика романтикой, знаете, а пластырь в сумочке – главный спонсор хорошего вечера.
0: Колонка редактора в эфире «Лав

0: Жизнь прекрасна, когда удалось первое свидание, Игиль. Вот это скажи успех.
1: Да, 100%.
0: Так, я подготовил для себя список вопросов, а ты мне сейчас будешь говорить, это red flag или green flag.
1: Ой,
0: на
1: ура,
0: первом свидании.
1: Ура, блиц.
0: Так, поехали. Парень пришел на свидание с цветами.
1: Ну, конечно, green flag.
0: А на первом свидании же говорила бывший.
1: Ну, конечно, red flag.
0: А почему? Может, человек, видишь, такой искренний, открытый, а ты сразу в red flag записываешь.
1: Ну, зачем? Хотя, знаешь, в каком контексте? Может быть, он о ней только хороший.
0: Как легко повлиять на твое мнение.
1: Стоп, подожди. В смысле, ни в каком контексте? Если он о ней говорит хороший на первом свидании со мной, зачем он тут со мной сидит?
0: А если говорит плохо о ней, прям говорит...
1: Это вообще red-ish.
0: Red в любом случае, как бы ни говорил. Записали. Предложил разделить счет пополам.
1: Да, в целом окей, для первого свидания.
0: Написал сразу после свидания, ты доехала?
1: Да, хорошо, ну для
0: а
1: меня...
0: А если через минуту? Нет ли в этом какого-то гиперконтроля? И такого звоночка,
1: а
0: что будет?
1: Еду? Давай тут выясним.
0: Ну, то ты едешь...
1: Я еду на автобусе одна.
0: Ну, ты едешь, да, вот вы поужинали, и ты на такси домой.
1: В Бутово.
0: Да. Ну, я не знаю, это уж выбирай сама куда.
1: Ну, тогда, конечно, не очень...
0: Понятно. Пришел
1: меня
0: в костюме.
1: Можно хотя бы проводить.
0: Пришел в костюме и при галстуке в обычное кафе. Ну, такой, знаешь, слишком собранный джентльмен.
1: Ну, типа...
0: Как ты расценишь этот...
1: А мы идем есть фастфуд.
0: Ну, допустим, такое? Да.
1: Ну, я похихикаю, но не критично, не red flag.
0: Окей. Okay. Активно жестикулирует и громко смеется на весь ресторан.
1: Нормально, я тоже так делаю.
0: Так, выгонять двоих вас будут потом, видимо.
1: Супер. Да. Какие воспоминания с первого свидания?
0: Сказал, что живет с мамой, но временно.
1: Ой, нет, это red flag.
0: Ну, а если, правда, человек, ремонт у него, например, в квартире в Москва-Сити, он пока живет с мамой на Рублевке.
1: Не знаю,
0: в огромном доме.
1: Вместо его головы будет виднеться вентилятор.
0: В принципе, тут важны детали, но ты ответила, едем дальше. Заказал еду за тебя, не спросив твоего мнения.
1: О, нет, red flag.
0: Да. Тем более, ты не очень любишь сырный соус. А весь вечер шутит исключительно самоиронично.
1: Смешно?
0: Но самоиронично.
1: Нет, если смешно, то окей.
0: Ну все, классно. Разобрались, класс. 915-300-106-6. Ваши маячки. Показатели того, что свидание пройдет супер успешно.
2: Лав Радио. Вечернее шоу. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Москве 6 вечера.
1: Правила техосмотра авто изменятся. Беглов-шоу 2026 покажут на телеэкранах. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила проведения техосмотра. Как уточнили в Минтрансе, операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков проверки. При этом технические требования к транспорту менять не планируют. Самой опасной инфекцией в мире является грипп. Каждый сезон он затрагивает больше людей, чем лихорадка Денге или Эбола, рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил, что сейчас в мире активна холера, однако по России она не распространится. Организаторы концерта Kanye West планируют пригласить обладателя прав и версии песни «Седая ночь» на выступление рэпера в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что артист не будет исполнять прогремевший на весь мир кавер на предстоящем выступлении. Актриса Дакота Джонсон разорвала отношения с 29-летним музыкантом Роу Модел. Как сообщает People, даты и причины расставания пока неизвестны. Сами артисты слухи тоже не комментировали. Напомню, информация об отношениях селеб появилась в прошлом декабре. Телеканал Муз-ТВ в эту пятницу покажет Беглов-шоу 2026. В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки вошли выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых знаменитостей. Вновь насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой и эксклюзивной хореографией можно будет в 18:20 по московскому времени, категория 16+. Дружба укрепляет здоровье. Ученые в ходе исследования обнаружили связь между качеством близких отношений и тем, как люди оценивают свое физическое и ментальное здоровье. Чем больше человек был доволен своим окружением, тем чаще он сообщал о хорошем состоянии и тела, и психики. Это были новости.
0: Идеальное свидание – это когда уровень взаимного притворства падает до нуля уже через полчаса, и вы оба одновременно понимаете – класс, с этим человеком живот можно не втягивать. С вами Дим Вебер, Юлия Белякова, Love Radio. Жизнь прекрасна!
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Так. Знал, как резко я сейчас живот втянула.
0: Я это видел.
1: Мы уже с тобой давно работаем.
0: Все, а ты думаешь, я чего в такой широкой одежде хожу? Чтобы спокойно расслабить несуществующий живот, конечно, но ладно. Но он ментальный,
1: понимаешь? Хорошо, что мы все-таки работаем на радио, да?
0: Ну, да. Это, конечно, хорошо.
1: Что за пауза?
0: Друзья, сегодня мы разговариваем о тех вещах, которые, когда происходят в жизни, вы сразу в голове для себя отмечаете: «О, с этим человеком свидание пройдет классно». Ну, я не знаю, вышли из дома, не порвав колготки в первые 2 секунды. Круто. Не разлили на белую рубашку кофе через полчаса. Класс. Такси приехал вовремя. Тоже отлично.
1: Увидели его, а он не в зауженных джинсах.
0: Тоже хорошо.
1: Вообще замечательно.
0: В принципе, увидели его. Тоже хорошо.
1: Или он пришел без розы в целлофане.
0: Или она пришла не в короткой лаковой юбке.
1: А что не так с лаковой юбкой?
0: Ну, я не знаю. В 12 в церковь. В воскресенье. Не очень.
1: Принимается. Мне очень интересно, какие первые свидания ты, конечно, организовываешь, Дим.
0: Вот такие. Православные. Друзья, у нас есть заветные цифры наших мессенджеров.
1: Ну, там как, есть 3-0.
0: Да, 3-0 там точно есть. Там еще есть плюс 7. Все начинается. Дальше история закручивается таким образом, что надо набрать 915. Дальше, 3-0. Да, те самые 3-0. Ну, а потом 106.6. Ждем ваших сообщений. Что же делает ваше сообщение, ваше общение. Свидание, ваше общение идеальным?
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Жизнь прекрасна, когда удалось первое свидание, второе, третье, и на четвертом кто-то из вас двоих не облажался. Вот тогда жизнь действительно прекрасна.
2: Я думала, на четвертый никто не пришел.
1: А, ну, это для тех, кто, знаешь, вот с этим избегающим типом привязанности.
2: Да, хорошо.
1: Там, в принципе, трех свиданий достаточно. Слушай, давай пробежимся по твоим штучкам. Женским вот этим вот. Расскажешь мне, я тебе задаю вопрос, а ты мне говоришь, что тебе из этого ближе. Ресторан высокой кухни на первом свидании или шаурма на лавочке в парке?
2: На первом ни то, ни другое. Можно... Я не буду играть по твоим правилам.
1: Нет,
2: мы отменяем патриархат. Ну, ни то, ни другое. Просто кофе и прогулка этого достаточно, чтобы, если что, я могла быстро слинять.
1: Понятно. Парень приехал на такси бизнес-класса или встретил тебя на самокате?
2: Никаких самокатов, коллеги, извините.
1: Только бизнес-класс.
2: Только такси хотя бы тогда.
1: Окей. Разговоры обо всем на свете или многозначительное, но очень романтичное молчание?
2: На первом свидании?
1: Да.
2: Мне кажется, ни одна девчонка на это не подпишется. Лучше давайте трындеть.
1: Так. Он оплатил за все сам или честно делить пополам? Я возвращаю тебя к этому вопросу.
2: Ты хитрец.
1: Ты понимаешь, почему,
2: да. За эфиром это обсудили. Я, по-моему, была нечестна.
1: Да.
2: Если честно.
1: Настало время исповеди. Исповедь ради ведущей.
2: Я могу оплатить, угу. Но мне бы не хотелось. И опять же таки, многие девчонки, пишите в комментариях, пожалуйста, со мной согласятся. Типа, нет проблемы в том, чтобы отдать свои кровные, но почему-то минус тестостерон.
1: Так, все, пишем 915-300-166. Кринж или не кринж, платить на первом свидании пополам.
2: Да?
1: Да. Далее, классический букет роз или ведро крылышек из фастфуда? Что бы ты предпочла?
2: Не люблю розы.
1: Ну, конечно.
2: А поесть люблю.
1: Ну, логично.
2: Поэтому живот приходится втягивать.
1: Он весь вечер шутит сам или искренне смеется над твоими шутками?
2: Ой, хороший вопрос. Ну, наверное, я тщеславная девчонка, пусть шутит над моими. Ой, шутит над моими. А нормально, кстати,
1: да.
2: Завернула. Пусть шутит над моими шутками.
1: Ну, вот мы и знаем, какие товарищи мужчины.
2: А ты меня продаешь кому-то? Ты зачем все мои секреты раскрываешь?
1: Значит, продаешь. Сейчас? Нам же надо тебя выдавать замуж, в конце концов. А то сидит тут... Шоу ведет со мной. А ну не зачем?
2: Ты просто правильно. Хочешь заработать, понимаешь?
1: Все, да. О, это в первую очередь. Да.
2: Ужас.
0: Love Radio. Вечернее шоу.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Это Love Radio, четверг, вечер, Дима Вебер. Собственно, что еще для счастья нужно? А, да, для счастья еще нужно классное свидание. Сегодня об этом и говорим, какие признаки есть у классных свиданий. Вот сидите вы в ресторане, а он хоп и достает, не знаю, желатую карточку Аэрофлота для вас. Это говорит о чем-то приятном и перспективном. Ну или она, например, хоп и разговаривает с официантом на французском языке. Отмечаем те вещи, которые именно вас радуют во время первого свидания. Итак, когда парень в жизни оказался точно таким же, как и на фото, пишет Татьяна. А не на 10 лет старше. Ну уж действительно, фильтры в приложении сейчас, знаете, творят магию омоложения. От Александра. Лучшее свидание то, которое отменилось, и можно остаться дома в пижаме смотреть сериалы. Ну, Саш, тут, знаете, свидание с самим собой тоже никто не отменял. Поэтому, возможно, оно и будет классным, вы насладитесь общением со своим эго, потешите его. Может быть, почешете, я не знаю. Тут одна буква, а какая глобальная разница в итоге? Ну, а я хочу напомнить, что в ближайшее время у вас будет уникальная возможность насладиться видом Big Love Show. Ну, пока что не вживую, но мы работаем над этим. Пока что на телеканале Муз-ТВ. Дима Билан, Анна Асти, Сергей Лазарев. И это лишь малая часть звезд, чьи выступления увидели зрители Big Love Show 2026. Те, кто посетил наш праздник любви и музыки, и те, кто не смог быть в лайв-арене в тот вечер, смогут видеть одно из главных музыкальных событий страны в эту пятницу. Шоу покажет телеканал Муз-ТВ. Тебя ждут потрясающие спецэффекты, эксклюзивная хореография и график, от которой захватывает дух. Начало показа 18:20 по московскому времени. Ставь себе напоминание, чтобы не пропустить. Возрастное ограничение 16+.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Это Love Radio, с тобой Дим Вебер, и сегодня мы разговариваем на тему, что должно произойти во время свидания, чтобы в твоей голове щелкнуло, загорелась зеленая лампочка, и ты такой: это свидание можно считать идеальным. Олег пишет: если свидание стоило меньше 5000 рублей, мы не поссорились в первые полчаса. Ну, в целом, прагматично, точно и конкретно. 5000, полчаса, все. Потом, в целом, Олег, наверное, можно уже и в ЗАГС, потому что если девушка не транжира, если не скандалистка, то зачем тянуть? А то, глядишь, 5500 второе свидание будет стоить. И что вы с ней будете делать? Марина пишет: первое свидание идеально, если мужчина заказывает большую пиццу и не косится на меня, когда я беру четвертый кусок. Ну, Марин, это не только в сторону девушек работает, это и в сторону парней работает. Хотя, наверное, одни думают, что какой у парня аппетит. А вот если девушка ест пятый кусок подряд, я бы, наверное, задумался, а что будет? Ну, ладно, нет, подождите, сейчас меня отменят. И не хочется быть вот этим из категории Гагунского, который... Ну, ладно, все, ой, закапываю себя, расскажу, вот лучше что. Признавайтесь в любви на всю страну в Love Radio Chatel на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные будут озвучены по средам в вечернем эфире Love Radio. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Ну, конечно, если апеллировать к предыдущей песне «Дракула», то, наверное, идеальное свидание — это когда он оказался не тем, кто любит попить твои кровушки. Хотя есть же такие женщины, да? И как их вычислить на первом свидании? Сложно, маскируются. Но мы у вас, друзья, узнаем. Наверняка у кого-то был такой опыт. Так что 915-300-106,6. Пишите, рассказывайте, делитесь. Ну, а мы пока продолжим выяснять, какие же вещи делают ваше свидание идеальным. Пишет Настя. Свидание идеально, если в конце вечера парень не достает калькулятор, чтобы высчитать, на сколько рублей я съел руколы. Ну тут, Настя, мы уже все обсудили. Действительно, вот эти все налоговые вычеты, знаете, это надо оставлять на несколько раз в год, чтобы со своим бухгалтером тихонечко рассчитать. Но ни в коем случае не при девушке, не в ресторане и ни в коем случае не на первом свидании. Далее пишет нам Максим. Для меня идеальное свидание — это когда девушка за 2 часа ни разу не перевернула телефон экраном вверх и не сфоткала еду для сториз. Думаю, таких уже не существует, пишет Максим. Максим, ну, я не знаю, в какой среде вы обитаете. Там, где обитаю я, такие еще существуют. И как будто бы их большинство. Но, с другой стороны, кто мы такие, чтобы судить? Пускай первый кинет в меня камень тот, кто не фоткает что-то со свидания, не выкладывает в сториз. Ну, ладно. Согласен в пункте того, что делать это на первом свидании, наверное, не ок. А если рассмотреть это с той точки зрения, что настолько вы друг другу понравились, и полетели вот эти кадры, знаете, рука, кольцо, бокал на фоне красивого вечернего ресторана, но разве не прелесть?

0: Авторадио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Она пришла, чтобы рассказать нам.
2: Нет, я расскажу чуть-чуть попозже, все, через 13 минут.
1: Мы с тобой только что это проговорили. Сейчас рассказывай, пожалуйста.
2: Хорошо, да. Я иду на свидание сразу после нашего с тобой разговора.
1: Слушай, так это же прям вот.
2: Да-да-да, поэтому
1: надеюсь, он
2: мне
1: нас сейчас
2: нужен
1: слушает.
2: Чек-лист. Да, я тоже надеюсь. Мне нужен чек-лист, короче. Мы можем сделать по итогам вот этих двух часов?
1: Давай, делаем чек-лист. А ты, в общем, во главе угла сегодня женского и отвечаешь за всю женскую половину.
2: Ну давай, а ты будешь тогда говорить, да
1: давай.
2: Или нет?
1: А я буду говорить, ок или не ок, это с мужской точки зрения.
2: Ну давай попробуем. В общем, в итоге, значит, 50 на 50 мы не поддерживаем. Лучше пригласить девушку просто на кофе вечером где-то погулять, чем предлагать ей разделить счет в ресторане.
1: Ну подожди, это абсолютно разные вещи. Лучше пригласить девушку в ресторан и не предлагать ей оплатить счет. Ну, неважно, куда.
2: Нет,
1: в общем,
2: я...
1: пригласить можно куда угодно. Главное, не предлагать ей оплатить счет.
2: Да,
1: согласились
2: вот, смысл,
1: на этом.
2: Да-да-да, смысл в этом. Не приезжай за ней на самокате.
1: Не приезжайте на ней на самокате. Хотя, с другой стороны, слушай, ну это мы сидим уже такие пожившие, знаешь, повидавшие виды. Да. А если вот человек, ему 18, почему бы ему к ней 16?
2: Хорошо, тогда это важно обговаривать заранее.
1: Не приехать на самокате.
2: Еще раз, это важно обговаривать заранее, потому что девочка может быть в юбке на каблуках и собираться вообще в какое-то другое место. Вообще не для самокатов.
1: Тогда, да, вот самый главный пункт, что мы до свидания обозначаем, куда мы идем.
2: Абсолютно верно. Локацию определяем.
1: А если туда можно на самокате, то почему бы и нет?
2: Да, пусть. Это версия Димы Вебера.
1: Но, слушай, вспомним Стива Джобса в черной водолазке. Тоже как бы, ну...
2: Да нет, ну, я просто не люблю самокаты.
1: Просто ты не любишь самокаты. Окей, все, мы сейчас для какого-то конкретного человека составляем, видимо, лист. Так, никаких самокатов... Ну и все. В общем, молодой человек, я вам хочу сказать, самое главное, что вы должны сегодня уяснить. Не приезжайте на самокате и не просите Юлю разделить счет. И этого для первого свидания уже будет достаточно.
2: Да, всем остальным просто нужно быть собой. И все остальное, я уверена, выстроится автоматически.
1: Ну, а сейчас торжественный момент. Мы должны выбрать сообщение, которому мы вручим подарок. А я уже это сделал за тебя.
2: Кто бы сомневался.
1: Итак, сообщение будет награждено вот это. Если мы оба посмеялись над одной и той же глупой шуткой. Согл?
2: Да, в целом, Согл. Очень миленько.
1: Все, вручаем тебе набор для белоснежной улыбки от Global White Super Peach Bloom со вкусом персик матча. В комплекте освежающий спрей, зубная паста, отбеливающая пенка и зубная щетка. Уверенность в себе начинается с улыбки. Ну, класс.
2: Да, супер.
1: Все, вот так вот и на первое свидание, потом
2: подготовлено.
1: Уже... Да. Ну что, давай подводить итоги. Мы сегодня выяснили, что идеальное свидание — это штучка тонкая. Для кого-то чесночный соус на двоих, для кого-то телефон забытый в кармане, а для кого-то вовремя отмененная встреча и любимая пижама. Да?
2: Да, наверное. Были такие выводы, да?
1: Да, были. Были такие выводы. Да, пока вы там ходили, к новостям готовились, а мы тут вот уже пообщались. В общем, товарищи, с вами был Дим Вебер, Юля Белякова.
2: Да.
1: Мы как раз про этот час, да, говорим? Потому что у нас в следующем часе сюрприз какой? Вот такой вот музыкальный. К нам придет Амчи. Будем с ним разговаривать про новый дуэт с Бастой, про концерт, про гастроли, про любовь и про то, что жизнь прекрасна. Да? Да. Все.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Устройствах Android будет сложнее открывать приложение банков. Love Radio встречает гостя. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам придется ждать до 24 часов перед загрузкой банковских программ из-за новых правил установки приложений на Android, пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Дело в том, что Google усложняет механизмы для защиты пользователей от киберпреступников, которые распространяют вредоносное ПО. Изменения вводят дополнительные ограничения для скачивания платформ от непроверенных разработчиков. Студенты столичных колледжей в этом году создали более 20 тысяч изделий бренда, сделанных колледжами Москвы. В их числе объекты уличной инфраструктуры, предметы мебели для школы, авторские товары, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Ребята создают скамейки, ограждения и оформляют фасады учебных заведений. А их авторские изделия – футболки, шоперы, шелковые платки, пледы, блокноты, предметы декора и сувениры – можно приобрести в арт-павильонах проекта, сделанных в Москве и колледжах. Сиквел «Горничной» выйдет в широкий прокат 17 декабря. Он будет называться «Тайна горничной». Картина станет экранизацией второй книги Фриды Маккадден. В главной роли вернется Сидни Суини. Она также выступит исполнителем-продюсером проекта. В России первая часть фильма собрала более 1 000 000 000 рублей. В эфире вечернего шоу «Жизнь прекрасна» появится Амчи. Музыкант представит свою новую пластинку под названием «Туториал», поделится подробностями записи совместного трека с Бастой и подготовки к первому сольному концерту в Москве. Начинаем сразу после выпуска новостей, так что оставайся с нами. В мире создали самовосстанавливающуюся одежду из грибов. Китайские ученые научились превращать грибной материал в гибкую живую ткань. При повреждении участок можно сбрызнуть водой с бактериями, и мицелий начинает разрастаться, постепенно затягивая дыру. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» на Love Radio продолжается. С вами Дима Вебер. В ближайшие 60 минут за Celebrity Vibe будет отвечать Амчи.
2: Жизнь прекрасна. Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну, конечно, надевай. Можешь не надевать, так можешь сидеть. Привет.
3: Привет, привет.
0: Ну что, друзья, сегодня у нас в гостях Амчи, человек, так сказать, известный.
3: Здравствуйте, всем здравствуйте.
0: Особенно теперь. Ну смотри, я хочу немножко такую ретроспективу сделать потом в прошлое, потому что, ну, все великие, знаешь, все большие, они без ретроспективы никуда. Как будто бы после шоу «Песни», да, о тебе заговорила вся страна, узнала в большом масштабе. Как думаешь, был ли это тот момент, который разделил карьеру тебя как музыканта на «до» и «после»?
3: 100%. Мне кажется, моя карьера началась с того момента как раз.
0: Что щелкнуло? Вот какое-то было осознание? Ты помнишь тот момент, когда ты такой: «О-о-о, вот кажется, именно сейчас это происходит».
3: Ну вот, вышло прочь, и я начал это осознавать.
0: Слушай, а кстати, после проекта сохраняются ли отношения между участниками? Я знаю, что большая была история между всеми вами, с подписаниями контрактов, Blackstar'ом и бла-бла-бла. Да. Все мы это знаем, проходили, слышали. Сейчас с кем-то из ребят...
3: С кем-то общаемся, да, с некоторыми прям поддерживаем плотную связь, с кем-то просто подписаны друг на друга и видим, что у кого происходит.
0: Кто остался ближе к телу?
3: Ну, с Аникой мы общаемся, наверное, больше всего с проектом. С Арсом я на связи, за Славой Трити смотрю. Да, за многими, на самом деле.
0: Слушай, а вот когда смотришь... Сам внутри себя. Да. Ты слушай, на этот вопрос, конечно, да, смотришь на участников и думаешь: блин, а так по-разному сложилась у всех судьба.
3: Да, да.
0: А вроде бы Баронина, Арсен, Анцай.
3: Ну, кому-то больше повезло, кто-то больше работал. Это же все совокупность.
0: То есть, если смотреть на успех и неуспех, который сейчас есть у участников, это работа или все-таки какой-то еще фактор везения?
3: Это все вместе.
0: А третье что? Как ты думаешь?
3: Не знаю, мне кажется, работа и везение — это самое главное, третьего здесь. Ну и любовь людей, на самом деле, ее все равно не купишь.
0: Вот, кстати, да.
3: Это очень важно.
0: Про везение. Давай переходить к треку с Бастой. Это что? Это как?
3: Я примерно так же отреагировал.
0: Это случай? Это судьба? В церковь долго ходил, я не знаю, как
3: если
0: это
3: честно, если честно, вот полгода назад я выставил, мы с другом переделывали версию «Буду всегда с тобой» свою определенную. Mm-hmm. И просто выкинули это в интернет. Я там попросил, чтобы отмечали Леонида Агутина, mm-hmm. вдруг бы он слышал, разрешил. Ему, наверное, не очень понравилось, но понравилось.
0: Это ты понял после того, как тебя заблокировал Агутин.
3: Он меня, кстати, не заблокировал. Спасибо за это. И потом в какой-то момент написал нам Митя, менеджер Бас. Вот, и сказал, что его зацепило, как я спел, и уже где-то в середине лета, к концу лета, нет, это было к концу весны, в начале лета, он позвонил, да, и мы уже заехали на студию, записал ей свой парт. Василий Михайлович показал свой куплет. Но я примерно в таком же состоянии, как ты сейчас понял, я до конца не понимаю.
0: Потому что, конечно, когда ты первый раз видишь в плейлисте Баста, Амчи, дальше кто должен быть в этом ряду? Зиверт, Николай Басков, Сергей Лазарев.
3: Не знаю.
0: Что-то типа того. Да, то есть, ну, неожиданно, и мы такие все, вау, круто.
3: Я вот с такими же мыслями, я думаю, вау, круто. Я сам захожу до конца, пока не верю, но мне очень приятно, что эта коллаборация вообще случилась.
0: Давай послушаем, а потом поговорим детально.
2: Лав Радио. Вечернее шоу

0: куплет здесь получился.
1: Ну, это разрыв, чума. Вот, да. Кстати, какое первое впечатление было, когда ты услышал?
0: Ну, я просто стоял и пытался осознать все, что он сказал там. Что там очень красивые метафоры, все вот так.
1: Да, прям прикручено. Мощь.
0: Да,
1: и ты знаешь, вот всем тем злопыхателям, которые...
0: Да. Так куда? Кого вы списываете?
1: Послушайте, батя в городе, спокойно.
0: Да, именно
1: все,
0: так.
1: Все здесь. Вот что хочу я у тебя спросить. А как про Агутина? Что? Как с Агутиным договаривались? Вернее, было ли какое-то одобрение или его мнение?
0: Да.
1: Что он сказал?
0: Ну, мне лично ничего он не говорил. Да. Но команда «Газа» с этим разбиралась. И как бы он дал добро. Это и самое главное. Ну, потом поздравил нас с выходом песни.
1: Ну, это тоже уже, знаешь, большого
0: это круто,
1: стоит.
0: Конечно.
1: Хотя бы не запретили, уже спасибо. Да. Давай мы с тобой разыграем несколько билетов на твой концерт.
0: Да.
1: Как тебе такая идея?
0: Я супер, вообще класс. Только за, да.
1: Штук 600.
0: 600 сразу.
1: Хорошо, нормально. Нет, давай, ну, два.
0: Давай парочку.
1: Два пойдет?
0: Парочку,
1: все,
0: да.
1: Все, а то там, сами знаете, ну, как бы уже не пробиться, а еще мы тут будем такое большое количество. Значит, разыграем мы следующим образом. У нас есть Макс, и в него надо написать. 915-300-106-6 – это номер, куда надо отправить сообщение с вопросом, интересным, так сказать, и чтобы он оказался не просто...
0: Вот ну, правда, интересный вопрос.
1: Ну, правда, интересным. Просто, правда, классным, интересным вопросом. А мы потом в конце...
0: А можно уже сказать, смотрим. Когда концерт, чтобы люди такие сейчас...
1: А, то есть ты вот это хочешь сказать?
0: Да, я хочу сказать, что концерт в Москве.
1: Нет!
0: Нет?
1: Мы так не договорились. Ну, конечно, да-да-да, говори, да. Концерт в Москве у Амчи будет...
0: 28 августа, в 8 вечера. Место называется «Оригинал».
1: Ну...
0: Буду вас очень ждать, приходите.
1: Понимаете?
0: Будет круто.
1: Вот человек с Бастой записал дуэт, и все, уже у него концерты. Уже на Лав-радио сидит в эфире. Класс, кайф. Давай уйдем на одну песню, потом вернемся и посмотрим, что там пишут.
2: Лав-радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».

0: эфире Love Radio.
1: Ну, тут, собственно, не добавить, не убавить. Жизнь действительно прекрасна,
2: жизнь
1: когда
2: прекрасна.
1: Вы да, вечером сидите.
2: Болтаете.
1: Или стоите. Да. Я не знаю, кто где сейчас. Уж определитесь там со своим местоположением в пространстве. У нас есть номер Макса.
2: Да.
1: Но не... Какого-то абстрактного.
2: Абстрактного Макса.
1: Да, абстрактного Макса. А приложение 915-300-106-6. Сюда, товарищи, вы пишете классный, интересный, будоражащий вопрос для Амча.
2: А мы потом, выбираем, да.
1: Да, такие, хоп! Сначала
2: вот
1: на 5 минут радости, восторга от вашего креатива. Ну, а потом двум людям в лице одного человека, написавшего, да, мы отдадим два билета на концерт Амчи, который состоится. Когда, кстати, напомни?
2: 28 августа.
1: А где?
2: В оригинале.
1: О, все. Так что записывайте, пожалуйста, ставьте напоминания, будильники в календари, красные пометки.
2: Я точно буду.
1: Все, да. Ну, я тоже, возможно. Так что есть уже два человека, ради которых стоит прийти на этот концерт. Давай поговорим о твоем альбоме. Он называется, ну, во-первых, он мини, а сейчас модно делать все мини в век препаратов, которые нас уменьшают.
2: Во время СДВГ, да.
1: Да, это у тебя альбом на Оземпике просто. Почему туториал называется?
2: Концепт простой. Я сейчас есть инструкции ко всему в жизни.
1: Да. А это по-английски
2: туториал. Кроме самой жизни.
1: А, так.
2: И по факту туториал, да, это инструкции. Туториала не существует. Нам никто не давал инструкцию, как проживать какие-то моменты.
1: Но это пока ты, собственно, на этом свете не появился.
2: И там, получается, 5 треков. И это каждый момент, который человек проживал, который на самом деле не прилагается инструкции.
1: Так. Что за моменты? Давай расскажем поподробнее. Момент номер один.
2: Момент номер один. Падение. Когда все плохо, когда ты думаешь, что уже все не выведешь.
1: Так.
2: Момент второй.
1: Подожди, ну, будет какая-то краткая инструкция?
2: Нет инструкции же.
1: От тебя.
2: От меня, знаешь, я могу рассказать историю, то, что это был на самом деле очень депрессивный и грустный трек, и после его прослушивания становилось только хуже. Я его переделал, он стал веселым поп-рок треком, после которого, даже там, если слова грустные, то ты чувствуешь себя немножечко лучше и понимаешь, что все пройдет, все плохое пройдет, и свет придет.
1: Ну?
2: Да.
1: Гениально.
2: Да, и просто.
1: А вы думали?
2: Да.
1: Все. Так, успеем за 30 секунд объяснить суть второго трека?
2: Это какой-то, когда все наоборот супер, когда ты на максималках, он называется «Де Ниро», и там поется «Я качу по миру, словно молодой Де Ниро». Что ты такое? Ты сам себя любишь, все вокруг любишь, и все классно. Третий трек у меня про влюбленность.
1: Так.
2: Четвертый про потерю этой влюбленности.
1: А пятый?
2: Принятие всех ситуаций, когда ты уже такой, типа, да, ну, значит, так должно было.
1: Ну, гениально, что сказать. Это Амчи в эфире Love Radio. Жизнь прекрасна. С вами Дима Вебер. Вернемся в студию через несколько минут.
0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Жесть прекрасно.
2: Во, надеюсь, вы это записали. Делаем джинглом и используем на правах рекламы на Love Radio. Это Амчи, это Тим Вебер. Мы тут сидим, разговариваем про что? Ну, во-первых, про то, что Амчи концерт скоро.
1: Да, и мы ждем ваших вопросов, чтобы разыграть пару билетов.
2: А напомни, я забыл, когда концерт?
1: 28 августа.
2: А где?
1: В оригинале.
2: О, точно, все, надо записать. Ну, или потом еще раз напомнишь.
1: Да.
2: Слушай, а есть уже некоторые вопросы. Например, давай посмотрим, вдруг они станут твоими любимыми вопросами вообще за всю историю. Представь, что ты можешь отправить инструкцию, туториал самому себе в 2019 год, когда ты только выпускал хит «Прочь».
1: Да.
2: Какой главный совет или предостережение ты бы записал? Ольга пишет.
1: Ольга, хороший вопрос.
2: О, реально Ольга, вы главный претендент?
1: Главный претендент.
2: Дайте-ка я вас отмечу.
1: Ну, наверное, я бы... Ну, это классика так говорить. Я бы ничего не поменял, потому что все это наш какой-то путь. Но каким-то моментом бы я себе, наверное, там, записочки бы оставил.
2: Ну, например... Ну ладно, если пришел, давай же.
1: Идти туда, куда не надо. Не идти туда, куда не надо.
2: Не идти, куда не надо.
1: Да. Наверное, больше работать, больше показывать себя, не перегорать, постараться как-то подсказать себе, как не дойти до этого. Вот это самый важный момент.
2: Так, ну смотри, у нас сейчас тоже исторический вопрос. Давай капсулу времени такое радио создадим. Два совета себе в будущее. Вот в следующем году придешь, посмотрим.
1: Два совета себе в будущее.
2: Да.
1: Не сомневаться и делать.
2: Вот. Все. Да. Регулярность.
1: Регулярность, да, и стабильность.
2: И фигачить.
1: Да, да.
2: Второй вопрос от Алексея. Есть ли артист, с которым ты безумно хочешь сделать фит?
1: Backstreet Boys.
2: Ну, это логично, понимаешь?
1: Я их просто с детства слушаю. Да, я их с детства слушаю, я всегда это говорю.
2: Либо Backstreet Boys, либо Madonna.
1: Не, Madonna, кстати, мне пофиг.
2: Ну, кстати,
1: вот, простите. Что-то ты вкинул просто так за меня. Да, но Backstreet Boys прям сразу мне в голову приходит. Так, конечно, я могу пособирать. Мне Bruno Mars очень нравится. Ну вот, эти двое... Их шестеро, правда, в итоге.
2: Кадышева.
1: Кадышева.
2: На третьем месте.
1: На третьем.
2: И
1: Шаман. Все. Нет.
2: Ну,
1: туда, туда я не полезу уже.
2: Странно.
1: Да.
2: Очень странно.
1: Каждому свое.
2: Ну, что сказать. Это Амчи в эфире Love Radio. 915-300-106.6. Вы можете к нам в МАКС написать сообщение.
1: Да. Но вопросы уже хорошие.
2: Да-да-да, вопросы очень хорошие. Вы уже рискуете пролететь мимо двух пригласительных билетов. Но у вас еще есть шанс свежий. Посмотрим, зачитаем через несколько минут. А пока что? Пока что все. Вернемся. Скоро это Love Radio. Жизнь прекрасна.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вот, это, друзья, Don't Wanna Go Home от Медузы, Генрика Мамайла и Амчи у нас тоже.
1: Всем здравствуйте, да, еще раз.
0: Понимаете, все никак не выгоним, пришел Свич.
1: Все говорю,
0: говорит, пока не расскажу вам еще раз, что у меня концерт, не уйду.
1: 28 августа.
0: А где?
1: В оригинале.
0: Где?
1: В оригинале.
0: А, в оригинале?
1: Да, 28 августа. Все верно.
0: Все супер.
1: Приходите.
0: Так, ну что, смотри, у нас есть блиц для тебя. Я задаю вопросы.
1: Давай.
0: Ты отвечаешь. Окей?
1: Да.
0: Все, пошли. С каким артистом ты хочешь сделать фит?
1: Мы уже говорили, Backstreet Boys, да.
0: Проект, в котором ты хотел бы принять участие?
1: Никакой.
0: А Форт Бояр?
1: В роли паспорту?
0: Ну, исключительно, да. Кумир твоего детства?
1: Backstreet Boys. Майкл Джордан еще.
0: Я не приму участие в проекте, если там...
1: Не кормят.
0: Человек, который тебя вдохновляет?
1: Я сам.
0: Какой главный... Естественно. Какой главный урок ты уже извлек за всю свою жизнь? Я человек, который тебя вдохновляет.
1: Все бывает, все бывает.
0: Так, и еще один вопрос. Вернуться в Black Star или снова пройти песни с самого первого кастинга?
1: Ни то, ни другое.
0: Ну все, мы все поняли.
1: Да, все, спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста. Нет, подожди, не секунду, у нас еще есть вопросы.
1: Хорошо.
0: Но помимо того, когда придет мега-дождь.
1: Да, мега-дождь вот-вот.
0: Расскажи про свой дуэт с Алишей.
1: Да, потрясающая песня. Называется «Черновик». Это последний трек из эпишки. И я его написал на самом деле последним, и мне не хватало женского прочтения как бы этой всей ситуации. И мы с Алишей очень долгое время хотели что-то сделать, и как-то тут не получалось, там. Вот. И «Черновик» как будто это идеальное поле, на котором мы сошлись. И она сделала отличный куплет. Она спела отлично то, что я попросил еще в каких моментах.
0: А были еще какие-то варианты, кроме Алиши?
1: Нет, я как только ее написал, я вот только ее записал, я говорю, Алиш, у меня, по-моему, песня появилась. Давай сделаем.
0: Она такая, ну все, давай.
1: Да,
0: давай.
1: Это было точно вот так. Она говорит, сейчас послушаю, через 10 минут написала, го.
0: Го. Вернемся через несколько минут и уже, наверное, определимся с тем, кому отдадим два пригласительных билета на концерт Амчи, который состоится...
1: 28 августа.
0: А где, блин, все время забываю?
1: В оригинале.
0: О. Жизнь прекрасна.

0: прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна» на Love Radio. С вами Дим Вебер, Амчи. Все здесь сидим, все ждем здесь. Мега-дождь и, конечно, концерт сольный, который состоится в Москве у Амчи. Мы на него хотим разыграть два пригласительных билета. Есть еще несколько сообщений. Смотри, Катя пишет: «А в какой сфере жизни ты, Амчи, себя до сих пор чувствуешь абсолютным чайником?»
2: Чайником? Да. Ну, не знаю. Ну, нет у меня ответа на этот вопрос.
1: Все, хорош во всем.
2: Да. Ну, нет, наверное, в готовке. Вот в готовке я чайник. Вот.
1: Ну, правильно. А что готовить? Сейчас вон сколько
2: доставок.
1: Вариантов разнообразных. Да. Лиза пишет: «Скажи честно, бывало ли такое, что ты написал песню на продажу, ну или, может быть, кому-то написал песню, а она стала хитом в чужом исполнении?»
2: У меня этого не было пока что, к сожалению или к счастью.
1: Потому что я жадный, никому песни не пишу.
2: Да, я ее пишу и такой: ну, хочу оставить себе.
1: Все, да. Сидим, ждем.
2: Да.
1: Ну, тогда давай определимся, кому мы отдадим вот из этих сообщений приз.
2: Да, все вопросы были прекрасные, спасибо, реально.
1: Да. Но это вот... еще не все, это только что вот я успел.
2: Да, но первый вообще мне больше всего как-то запал. Он меня поставил немножечко в ступор.
1: Кайф. Все, вот про это два совета себе
2: тогдашним. Да. Это классный вопрос был.
1: Мы человека запишем на листочек.
2: И мы вам пришлем.
1: Вам передадим.
2: Да, два билета.
1: А вы там уже его лично пригласите.
2: Обязательно.
1: На концерт
2: мы уже пригласили.
1: Который состоится в... Блин, как такое название?
2: Оригинал.
1: В оригинале, да.
2: А когда?
1: Да, что-то я не могу запомнить, если честно.
2: 28 августа.
1: Круто. Все там будем, все встретимся.
2: Буду вас ждать.
1: Танцевать будем.
2: Обязательно.
1: Ну или по-другому. Как я не знаю. Порепетируем еще. Амчи, спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что
1: было
2: позвали.
1: Классно, весело, здорово. Рад тебя видеть в новом каком-то состоянии.
2: Да.
1: А это уже, блин, плюс
2: это
1: для
2: уже
1: артистов.
2: Победа.
1: Да, это уже победа. И давай, финальное. В чем... А, нет, подожди, по-другому. Жизнь прекрасна, когда?
2: Жизнь прекрасна, когда ты ее любишь.
1: О, понятно?
2: Да.
1: Все, это было Амчи. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Спасибо большое.
1: До встречи.
2: До встречи.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
8: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
10: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ.
11: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Москве 8 вечера. Если вечер начинает казаться томным, то самое время сделать погромче. Впереди DJ Light и проект Love Power. Горячая музыкальная смесь, обреченная избавить тебя от скуки. Это Love Radio и Дима Вебер. Go!

0: Love Power и DJ Light заряжали тебя классным настроением на вечер перед последним рабочим днем.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые уже наверняка появились в твоем плейлисте. Ближе к концу часа «Акмаль. Любовная».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачет.
0: Чуть ранее «Моя Мишель. На малиновой луне». Вскоре после рекламы Адам Ламберт «Under the Rhythm». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: вау, особенно для тех, у кого есть средства, чтобы купить себе эксклюзивный Porsche 911 в стиле легендарных чемоданов Louis Vuitton. Цена каждого из них начинается от 2,5 миллионов фунтов. Внутри вас ждет натуральное дерево и фирменная коричневая кожа, которую используют при производстве их фирменных сумок вот в этом ретро-стиле. Теперь, мне кажется, становится буквальным выражение «чемодан на колесах».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Леди Гага и Абракадабра. Ну а мы с вами продолжаем движение вперед. Надеюсь, этот вечер проходит в классном настроении.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы для тебя звонки невероятные. Ива Макс, Биа, FIFA Sound, Energy. Ну а завершим этот час Хьюги, Лимел Энджел, Alternate и работы Movement to the Sun.
2: Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

Москве 9 вечера. Строить долгосрочные планы, планы на выходные или на ближайшие 15 минут — выбор за тобой. Самое главное, что у тебя в динамиках уже играет Love Radio. Это Дима Вебер на старте часа. Тембр Сити и работа Self-Aware. Классного вечера.